вообще мешкой, долня мотай, кому я держей. Я не вижу знакча, да ты не карт, толпа слабче, гей, дышу, дишь, да.